0: Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.